Большое одно. Люди судят по лицам, но все же по делам нас узнают друзья. И лишь Бог нам подскажет, поможет свою жизнь пролистать, подытожить без лукавства, прикрас и вранья.

вся стыдом, словно ризой одета, умолкает душа без ответа. Ни добра, ни любви, ни просвета не найдешь в своей страстной груди. Но отчаянье бесов удавка, ты пойми, что душа как руда. В этой жизни идет переплавка, перед тем, как на суд будет явка, ты себя суди до суда.

Вхожу, словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце он, съедает нутро, и от взоров схоронился хитро. Сколько в сердце разновидных червей, что дырявят древо жизни моей. Мои соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

ни яда, добра, коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места —

муляж. Как посмотришь, так и льется слюна. А укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат. Лжеучений и цитат винегрет. Вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

сияние в душе, где пустыня была, и сгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

стенах родного города я сижу не у дел. Отпущу себе лучше бороду,

от ног. Начать еще не поздно, рано считать итог. Встрепенется душа обрадованно, что может за морем вдруг порвется нежданно, негаданно.

искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать. И буду я сердце обманывать, отраду ему искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Блажен муж и женихи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаче творит успеет. Не так у нечестиви, не так у, на яко прах его же возметает ветра от лица земли. Всего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташеся языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есть царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая ей повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз низ родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничие сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блаженни все, надеющиеся най. Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не из спасения ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, иси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвахи, услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Божему, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя, зубы грешников сокрушились и, Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Внегда призвать ми услыша мя, Бог правды моя, в скорби распространил мя си, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосерди, скуи любите суету и ищете лжи. И увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал иси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси. Не приселится к Тебе лукавные, неже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел иси вся делающие беззаконие, погубишь вся глаголящие лжу, мужа кровей и льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты, благословивши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей, яко несть смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыв на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тебя уповах, спаси меня от всех гонящих меня и избави меня. Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душ мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Божий мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного. Помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гневного дяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры и ископа и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взялся великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангела, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы и вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченные благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и где же празднующие глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Избраннею чудотворце і велице угодніце Господнім, а рада нашого заступніце і прісні о душах наших молитвенніце, святій благовірній княже Петре і княгиня Февронія, пєння похвальне вам приносяще, молім ви усердно, яко імуще дерзновіння ко Господу, предстательством вашим от всяких бед нас освободите, и наследники Царствия Небесного нас соделайте, да зовем вам радостно. Радуйтесь, святые, преславные чудотворцы Петре и Февронии, ангели земные, человецы небесные, воистину явистися, блажение Петре и Февронии, от юности вашей чистую совести мущие к Богу, и доброго благочестия и чистоте вкупе пожившие, нам же оставшие в пример подражание житие ваше богоугодное, ему же чудящиеся и чудесы вашими озаряями, зовем вам гласы хвалебными сице. Радуйтесь от юности вашей Христа возлюбившие и тому от души поработавшие, радуйтесь от целомудрия хранители и душевные телесные чистоты рачители. Радуйтесь души ваша и телеса на земли, в обиталище Духа Святого уготовившие. Радуйтесь исполнении премудрости и разума Божественного. Радуйтесь, яко во плоти, яко бесплотни в купе пожисте. Радуйтесь, яко равноангельную честь, достойно приясте. Радуйтесь, яко от земли на небо приидосте, и там со ангелы Троицы предстоите. Радуйтесь, яко со бесплотными лики, три святую песнь ей воспеваете. Радуйтесь на небеси и на земли от Господа прославленнии. Радуйтесь, обретшие вечное всесветлое место упокоения. Радуйтесь, града нашего сокровища пребогатая. Радуйтесь, источница неистощимий чудес. Радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Видев князь Петр в возвратной болезни своей знамение гнева Божия за неисполнение обета своего, поятив супруге себе премудрую Февронию, подчася сие исполнить и сочетася с нею браком законным, побачив в супружестве целомудренно и богоугодно пожисте блажении, имуще едину мысль во двою телу, еже благоугождати Богу, тем же вину поете ему ныне со ангелы песнь Аллилуйя. Разумом Богопросвященным свыше одарении Петре и Февронии святии, любовь и милосердие к бедным и сирым явисте, обидимым и беспомощным заступнице бысте, и иными добродетелями многими украсисте княжение свое земное, всего ради вопием к вам сице. Радуйтесь блажении и треблажении в боголюбии пожившие и благоверии сохраньшие. Радуйтесь милости и сострадания преисполнении. Радуйтесь беспомощных скорей и помощницы. Радуйтесь печальных блази и утешители. Радуйтесь сирот и вдовиц кормители. Радуйтесь сущих в бедах предстатели. Радуйтесь болезней душевных и телесных искусней целители, радуйтесь скорбных сердец радостотворней посетители, радуйтесь любовь вашу к Богу, любовью к ближним своим показавшие, радуйтесь княжение ваше земное, праведно и богоугодно содержавшие, радуйтесь правителей благочестивых похвало и родов наших утверждения, радуйтесь всея земли наше заступление, радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Силою благодати Божией укрепляем блажение княже Петре, восхотел еси паче оставить и град отечества твоего и княжение, неже браку развестися с премудрою Февронию по настоянию гордых боляр твоих, всего ради Бог тебя прослави и сотвори,
Да теми же боляры возвращенные вкупе с супружницею твоею, на престоле княжения паки утвердился еси, нам же пример хранения закона Божия показуешь и подвигом твоим, да подражающе тебе в святости хранения соуза брачного, воспеваем под его положнику Христу, Аллилуйя! Имуще попечение о людях своих, при блажении Петре и Февронии, неусыпно подвязастися ко благу их, благочестие насаждая, нечестие искореняя и вражду умиротворяя, тем же и Господь, видя таковые подвиги ваши, землю нашу плодоносим благослови, и мир глубок княжению вашему дарова, подвязая люди ваше благодарственно воспевать и вам сице. Радуйтесь угоднице Божией, житию великих святых сопричастницы, радуйтесь правителей и предобрые, люди ко спасению путеводившие, радуйтесь христианского благочестия, блюстители, радуйтесь нестроения, раздоров и всякого нечестия искоренители, радуйтесь супругов христиан, ко благочестному житию наставницы, радуйтесь целомудрия и воздержания супружеского образи преизящней, радуйтесь праведного суда рачители, радуйтесь немздоимства и бескорыстия ревнители, радуйтесь святых царей Константина и Елены, добродетели и стяжатели, радуйтесь равноапостольного князя Владимира и блаженной княгини Ольги, достойней преемницы, радуйтесь двоице пречестная и благое сочетание, лучами чудес немерцаемо сияющие, радуйтесь отечество вашего пресветлей светильницы, радуйтесь святие преславные чудотворцы Петре и Февронии, буря скорби и напасти, воздвизаемая злобою мира сего, не ослаби крепкие любви вашей яже к Богу, Петре и Февронии блажении, но паче научи вас благоискусно отражать и роженные стрелы искушений дьявольских, вы бы обовшися в броню веры Христовы, в мире глубоце приидостя многомятежную пучину житейского моря, и дости гостя в тихую пристань спасения, в ней же и нас молитвами вашими приведите, да вкупе с вами поем Богу, Аллилуйя. Слышавши ближние и дальние благочестное житие ваше, благоверние Петре и Февронии, прославляху человеколюбца Бога, даровавшего вам крепость на вся дела благая, ими же, яко лучами пресветлыми просиястья во Отечестве нашем, иде же и до ныне имена ваши честные, подвиги ваши воспеваются похвалами сими. Радуйтесь, двоице пресветлая, Богом совокупленная, радуйтесь светом благочестного жития вашего, яко светила Бога светлая просиявшие, радуйтесь.

Радуйтесь, Божих милости и щедрот нам податели, радуйтесь, Отечество нашего украшения неотъемлемое, радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, Богопросвещение и светильницы Богочестия и предивные чудотворцы Петре и Февронии, Богоотцея души, возлюбившиеся заповеди Его сохранисте, тем же и Христос, яко солнце и луну пресветлая, показа вас при блажении, чудес многих зарей, озаряющие всю страну нашу, прославив нетлением святые многоцелебные мощи ваша, к ним же припадающие по достоянию ублажаем вас, и вину благодарственно поем дивному во святых своих Богу, Аллилуйя. Видевши житие ваше праведное, щедроты ваша, люди земли нашей, славлях у вас своих правителей милостивых, благоверней Петре и Февронии, вы же смирение истинное возлюбившие, и похвалы человеческие небрегшие, гордынею не уязвли, не прибысти, и тем показасте нам образ высшего смирения, ему же получаяся с любовью вопием вам таковая. Радуйтесь, славу человечу не вочтоже вменивший, радуйтесь, смирение Христово усердно возлюбивший, радуйтесь, заповеди Господних верни исполнители, радуйтесь, учения евангельского истине и последователи, радуйтесь, раби Бога Вышнего, воли Его сотворшие, радуйтесь, веру Христову до конца соблюдшие, радуйтесь, христоименитым людям благочестия учители, радуйтесь, хотящих богоугодно жить и богомудрые наставницы, радуйтесь, молитвами вашими спасающие нас от всяких бед, радуйтесь, вся благая прошение наше исполняющие, радуйтесь, в недузях страждущих благодатней и врачеве, радуйтесь, милостиве и страны нашей покровителие, радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, проповедницы веры православной и ревнители благочестия, не словом токму, но всем житием своим бысте во граде нашем, прихвальни Петре и Февронии, тем же и Святая Церковь достойне почитает подвиги и труды ваши, ими же трудистися во славу Бога Вышнего, немолчно воспевая Ему Аллилуйя. Восиясте во граде нашим светом добродетельного жития вашего, яко звезды богосветлые при блажении Петре и Февронии, и память ваша в нем с похвалами доднесь, яко и по смерти своей не пристаете озаряти нас, многое чудеса совершающие, и теми светлую зарю бессмертия нам от мощей ваших воссеявающие, да ублажаем вас благохвалениями сицевыми. Радуйтесь от чина и уставов святые церкви, верние хранители, радуйтесь от служителей алтаря Господня, благовейные почитатели, радуйтесь от благих обычаев и преданий святоотеческих ревнителей, радуйтесь от обычаев злых и суемудрий языческих искоренителей, радуйтесь от суды нелицеприятны людям вашим творившие, радуйтесь от суды ваша с милостью соединившие, радуйтесь от кротцы и незлобви и последователи Христовы, радуйтесь злобу добром препобеждавшие, радуйтесь нетления благоухающие цвети, радуйтесь бессмертия немерцающие лучи, радуйтесь на земли величием чудес блистающие, радуйтесь на небеси со ангелы Бога славящие, радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Хотя и человеколюбец Господь явите в житии вашем Петре и Февронии, образ назидания не токмо людям мирским, но и ликом иноческим, внуши вам в старости мастить и оставить и славу княжения земного, и восприять и образ иноческий, в нем же подвязастися добрый постом, бдением и молитвою, воспевающий непрестанно триединому Богу ангельскую песнь, Аллилуйя.

благодать Божию во іно чистим пострижении приимше, преподобнее новыми подвигами украсисте, равно ангельное житие ваше, и так усугуб плод совершенства духовного Христу принесосте, и мзду преподобных достойне от Него восприясте, поминая употоковую ревность вашу к подвигам духовным, прославляем вас сими достодолжными похвалами. Радуйтесь, яко любви ради Господа мира сего княжения и славу остависте. Радуйтесь, яко иноческое равноангельное житие усердно восприясте. Радуйтесь совершенного терпения подвижницы. Радуйтесь вольной нищеты блажения стяжателей. Радуйтесь прежде кончины вашей, все страсти умертвившей воздержанием. Радуйтесь восприявшей святую схиму в броню спасения. Радуйтесь багряницу княжескую на волосяницу иноческую применившей. Радуйтесь постом бдением и непрестанными молитвами Богу добре угодившей. Радуйтесь боголюбезного уединения взыскателей. Радуйтесь спасительного безмолвия любителей. Радуйтесь слезами молитвенными орошений. Радуйтесь в сонме преподобных на небеси прославлении. Радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Странное дивное бичудо, егда ты, блажене Петре, на кончине живота твоего прошения ради супружницы твоей, святые Февронии, исходом своим умедлил еси, донди же скончал она пелену церковную, ею сшиваему, и вкупе с тобою к исходу смертному приспев, и так о неразлучни в житии, неразлучни в кончине явистися, и во един день и час святые души свои в руце Божией предасте, зовуще присно живыми и мертвыми, обладающему владыце Богу. Аллилуйя! Все чудякуся и славлюху дивного во святых своих Бога, егда святая ваша телеса, в разных гробех положенная чудесно обретошася, лежаща в общей гробнице, и уже готовости себе преподобней в соборней церкви града нашего, где же и доныне неразлучно почиваете чудотворцы святые, неоскудно источающие исцеление всем, с верою прибегающим к вам и зовущим. Радуйтесь о союз любви вашей до гроба и за гробом верно сохранши, радуйтесь не токмо в жизни, но и по смерти, о Господе соединении, радуйтесь в супружестем благочестнем житии вам подражающим крепцы и помощницы, радуйтесь теплотой любви вашей и нас согревающей, радуйтесь смертью временную пришедшей к жизни вечней, радуйтесь от Господа нетлением и чудесы прославленней, радуйтесь, яко память ваша с похвалами и успение со святыми, радуйтесь, яко имена ваша честна суть и благословенна в Отечестве нашем, радуйтесь нашей страны удобрение благодатное, радуйтесь городов наших ограждения несокрушимое, радуйтесь о любящих и чтущих вас небесные предстатели, радуйтесь, преснопросящие нам у Господа дары благости Его. Радуйтесь, святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии. Все ангели и святых лики радовахуся радостью велею, и когда святые души ваши достигоша вечного в обителях райских селения, и сам Творец ангелов и святейший святых Царь славы Христос, бессмертие венцы увенчал вас и даровал вам благодать. Молитесь Ему содерзновением многим о всех ищущих вашего заступления. Его же не лишите и нас грешных Петре и Февронии достохвальней, смиренно мудренно воспевающих прославшему вас Богу хвалебную песнь. Аллилуйя! Витийство человеческое не довлеет к достойному прославлению жития вашего, святые чудотворцы Петре и Февронии, кто бы исповесть болезни и труды ваши,
хто і зачтєтвся сльози і воздихання ваше, яже к Богу, обаче ми любов'ю к вам подвізаємі, дерзаєм воспівати вам сія малая і нехитростныя похвали. Радуйтеся благодаті Святого Духа, избранні і сосуді, радуйтеся радості нам вечної благоприятні і ходатаї, радуйтеся богобоязненних супругов, благочестії утвержденія, радуйтеся нарушителей супружеского целомудрия и согласия грозное обличение, радуйтеся гнев Божий правильно движимый на нас, молитвами вашими утоляющие, радуйтеся в мире всего мира непрестанно Господа умоляющие, радуйтеся на враги видимые и невидимые крепцы нам с поборницы, радуйтеся ангелонравные человецы, радуйтеся преподобных и праведных сонаследницы, радуйтеся Пресвятые Троицы, верные угодницы, радуйтеся блажение обитателей Горнего Града Иерусалима Небесного, радуйтеся со святыми торжествующие в скиниях райских, радуйтеся святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Спасение вечное, наследовавшее богоблажение Петре и Февронии, душами вашими в обители горних неразлучно в Бозе пребываете, святыми же мощами вашими в храме Божием нетленно в купе почиваете, и обильное исцеление источаете, да чудесы вашими благодатно озаряем и хвалебно взываем Верховному Творцу чудес Богу, Аллилуйя! Стену заступления и благоприятные молитвы ваши к Богу обретшие, святые чудотворцы Петре и Февронии, благодарение Отцу Небесному усердно высылаем за вся благодеяние Его, вам и всем нам обильно являемая, вам же, предстателем нашим всецевое, приносим пение. Радуйтесь всесветлого Царствия Христова наследницы, радуйтесь ангельских ликов собеседницы, радуйтесь Бога во славе неприступней созерцающей, радуйтесь трясиянного божества таинницы, радуйтесь со святыми на небеси вечно царствующие, радуйтесь от горних высот к земнородным милостям, но проникающие, радуйтесь крине благоухания небесного прозябения, радуйтесь кипарисе чудоточней рая Иисусова, радуйтесь подателе независней безмездного врачевания, радуйтесь совершителе достохвальней многих чудес, радуйтесь благодеяний множество нам источающие, радуйтесь милостью сострадания вашего всех объемлющие, радуйтесь, святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии. Пение молебное приносим вам, угодницы Божией Петре и Февронии, и с любовью припадаем к раце святых и многоцелебных мощей ваших, прославляя житие ваше богоугодное и подвиги многие, молимся вам усердно, чудотворцы святые, помозите нам подражать и вашим добродетелям, да возможен богоугодно петь и Создателю нашему, Аллилуйя! Света Небесного исполнен бесоборный храм града нашего, егда благоволением Божиим святые мощи ваша Петре и Февронии, целые благоуханы обретошися в нем, и из недр земных, яко сокровище драгоценное, изнесены быша, где же и до ныне почивают исцеление неоскудно источающее, недужным и болящим, всего ради песни новопием вам. Радуйтесь, злато нетленное, в недрях земных обретенное, радуйтесь, бисери сияющие и благодатно просвещающие человеку, радуйтесь, святые православные церкви похвало, радуйтесь, ересей и расколов обличение, радуйтесь, свете умней и зарею Святого Духа облистающие, радуйтесь мира богоухания Христова преисполнении, радуйтесь обличении в ризу благодатного нетления, радуйтесь припоясании силою многих чудес,
Радуйтеся, яко рака ваша чесная врачебниця явіся недугом человеческим. Радуйтеся, яко от нея всяк с верою приходяй, дары целебные приемлет. Радуйтеся светлостью чудес ваших, мрак душ наших озаряющие. Радуйтеся нетлением святых мощей ваших, зарю общего всех воскресения нам показующие. Радуйтеся, святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии, благодать свыше вам дарованную познавше, святые чудотворцы Петре и Февронии, с благовением и любовью поклоняемся нетленным и многоцелебным мощам вашим, и от них приемлем в недузях исцеление, в скорбях утешение, в бедах благодатную помощь, тем же и прославляем вас по достоянию небесных предстателей и заступников наших, воспевающих хвалы и благодарения вами, благотворящему нам, Владыце Богу, Аллилуйя, поющим многое преславное ваши чудеса, велицы и угодницы Божии, Петре и Февронии, ублажаем вас, як уцелителей, утешителей и помощников от Господа нам дарованных, и молитвенно торжествуем святую память вашу, от любви сердечной воспевающей вам, благодарственно и хвалебно. Радуйтесь во благоухании святыни нетленно почивающие, радуйтесь с верою приходящих краце мощей ваших благодатно освящающие, радуйтесь призывающих молитвенно честная имена ваша скорей услышатели, радуйтесь упование на вас по Бозе возлагающих дивней помощницы, радуйтесь известней умилостивители Царя Небесного, радуйтесь сильней защитницы нашей от врагов невидимых, радуйтесь присней всем ходатай спасения, радуйтесь неотступней хранители града нашего, радуйтесь правителей причудное доброту, радуйтесь отечества нашего Богом дарований покровители, радуйтесь телес наших благодатней целебницы, радуйтесь о душах наших усердней ко Господу молитвенницы, радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, о святые преславные чудотворцы благоверней княже Петре и княгине Февронии, примите милостью на сие похвальное пение от нас недостойных во умилении вам приносимое, и вашим предстательством у Господа, и спросите нам утверждение вере, и добрых делях, и избавления от всех скорбей и болезней, временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь, Аллилуйя! О святые преславные чудотворцы, благоверни княже Петре и княгине Февронии, примите милостью на сие похвальное пение от нас недостойных во умилении вам приносимое, и вашим предстательством у Господа и спросите нам утверждение вере и добрых делях, избавление от всех скорбей и болезней временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь, Аллилуйя! О святые преславные чудотворцы, благоверни княже Петре и княгине Февронии, примите милостью на сие похвальное пение от нас недостойных во умилении вам приносимое, и вашим предстательством у Господа, и спросите нам утверждение в вере и добрых делях, избавление от всех скорбей и болезней временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь, Аллилуйя! Ангели земни, человецы небесни, воистину явистися блажение Петре и Февронии, от юности вашей чистую совести мущей к Богу и доброго благочестия и чистоте вкупе пожившие, нам же оставший в пример подражание житие ваше богоугодное, ему же чудящийся и чудесы вашими озаряями, зовем вам глас и хвалебный месяце.
Радуйтеся от юности вашей, Христа возлюбивший и тому от души поработавший. Радуйтесь от целомудрия хранители и душевной и телесной чистоты рачители. Радуйтесь от души вашей телеса на земли, в обиталище Духа Святого уготовившие. Радуйтесь о исполнении премудрости и разума божественного. Радуйтесь, яко во плоти, яко бесплотни вкупе пожисте. Радуйтесь, яко равноангельную честь достойно приясте. Радуйтесь, яко от земли на небо придосте, и там со ангелы и троице предстоите. Радуйтесь, яко со бесплотными лики, тресвятую песнь ею воспеваете. Радуйтесь на небеси и на земле от Господа прославленней. Радуйтесь, обретшие вечное всесветлое место упокоения. Радуйтесь, града нашего сокровища пребогатая. Радуйтесь, источницы неистощимые чудес. Радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Избранные чудотворцы и велицы угодницы Господней, града нашего заступницы и присни о душах наших молитвенницы. Святые боговерние княже Петре и княгиня Февронии, пение похвальное вам приносящее, молим вы усердно, яко имущие дерзновение ко Господу предстательством вашим, от всяких бед освободите, и наследники Царствия Небесного нас соделайте, да зовем вам радостно. Радуйтесь, святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии, о велицы угодницы Божией, предивней чудотворцы, благоверней княже Петре и княгине Февронии, града нашего предстателей и хранителей, и о всех нас, усердней ко Господу молитвенницы, к вам прибегаем и вам молимся с упованием крепким, принесите за нас грешных святые молитвы ваши ко Господу Богу, и спросите нам у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое в добрых делях преуспение, мира умерение, земли плодоносие, воздуха благорастворение, душам и телесем здравие и вечное спасение, исходатайствуйте у Царя Небесного, верных рабов Его, в скорби и печали день и ночь вопиющий к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. И спросите Церкви Святей и всей державе нашей мир, тишину и благоустроение, и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество наше, град наш и вся грады земли нашей, а всякого зла и вся правоверные люди к вам, приходящие и мощем поклоняющиеся, осените благодатным действом благоприятных молитв ваших, и вся прошение их во благо исполните, ей чудотворцы святые, не презрите молитв наших, со умилением вам возносимых, но будете о нас присни и предстатели ко Господу, и сподобите нас помощи вашей святою, спасение вечное получите и Царствие Небесное унаследовайте, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь. О угоднице Божией, благоверней княже Петре и княгине Февронии, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся, вознесите о нас грешных, святые молитвы ваши ко Господу Богу, и спросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо в добрых делях преуспение, и ходатайствуйте нам у Царя Небесного житие благополучное, и добрую христианскую кончину, ей чудотворцы святие, не презрите молитв наших, но будете о нас присни и предстатели ко Господу, и сподобите нас помощью вашей, спасение вечное получите и Царствие Небесное унаследовайте, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа в Троице поклоняемого Бога во веки веков.
Яко благочестивого коріння причесная отрасль был еси, доброго благочестия пожив блажене Петре, такой супружницей твоей премудрою Февронию, в мире Богу угодившей преподобных житию сподобистися, с ними же молитесь, Господи, и сохраните без вреда Отечество наше, да вас непрестанно почитаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мира сего княжения и славу времену помышляя, всего ради благочестно в мире пожил еси Петре, купной супружницей твоею премудрую Февронию, милостыни и молитвами Богу угодивше, тем же и по смерти неразлучно в гробе лежаще, исцеление невидимо подаваете, и ныне Христу молитеся, сохраните град же и люди, и же вас славящих. Ублажаем, ублажаем вас, святые чудотворцы Петре и Февронии, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас.

для чего живем. Все, что ценно в себе, придаем на заклание, но от пролитой крови

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей, искателей и власти, и наживых.

как солнце, невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся на Руси.

я на сутки иду на работу. Я в автобусе полном варюсь. Завтра в 8 утра я вернусь. Мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь. Я о прошлом подумать успею. Все, что было, живет ведь во мне.

о тебе вспоминаю. Боль не та уж теперь, не позвонишь, я знаю, и не надо, поверь. Мне работа отрада отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной цены.

Может, в землю сегодня кого-то и не закопают. А кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас, жизни быть или смерти, и внезапно

Луизиана. Не скоро узнал, что в чудесном саду во всем человечьем мятежном роду.

Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душилась

свободы жаждал я, но стал к греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от лова беспечных праздных.

был быстро разворован. Я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал от стрела и от лова.

страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде, и честь потерявший живет в срамоте, плотские жуя.

хоть бесами я был пленен и околдован, зато теперь постиг спасения пути. Свобода согрешать несет душе оковы,

истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь в глубину

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим, и не

Блажен муж и женихи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и листь его не отпадет, и вся еликаче творит успеет. Не так у нечестиви, не так у, но яко прах его же возметает ветра от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташеся языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая и повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты аз днись родих тя, проси от меня и дам тебе языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи и сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, когда возгорится вскоре ярость Его. Блаженни все, надеющиеся на... Господи, что ся умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, иси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя, зубы грешников сокрушилась и, Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Велико аминь. Нігда призвати мій услыша мя, Бог правди моєя. В скорбі распространил мій сі, ущедри мя і услыши молитву мою. Синові человечести, доколі тяжко серді, скуй любите суету і ищете лжи. И увидите, яко удиви Господь преподобного своего. Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Позрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголят, кто явит нам благая. Знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал и си веселье в сердце моем. От плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почею, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, ванми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь мя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси. Не приселится к Тебе лукавное, не же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел и си вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящая лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко преогорчишь Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословивший праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я. Яко несть смерти, поминая Тебе, в аде же кто исповесться Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшак во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитит я колев душу мою несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих точ. Да поженет уба враг душу мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи Божий мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных, и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного, помощь моя от Бога спасающего правое сердцем. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры и ископа и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды, еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы, вся еще же скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченные благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивый миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижение в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и держи празднующие глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Избраннею чудотворцею і велицею угодницы Господні, града нашого заступницы і прісні о душах наших молитвенницы, святій благоверній княже Петре і княгиня Февронія, пение похвальное вам приносяще, молим ви усердно, яко имуще дерзновение ко Господу, предстательством вашим от всяких бед нас освободите, и наследники Царствия Небесного нас соделайте, да зовем вам радостно. Радуйтесь, святые, преславные чудотворцы Петре и Февронии, ангели земные, человецы небесные, воистину явистися, блажение Петре и Февронии, от юности вашей чистую совести мущие к Богу и доброго благочестия и чистоте вкупе пожившие, нам же оставшие в пример подражания житие ваше богоугодное, ему же чудящиеся и чудесы вашими озаряями, зовем вам гласы хвалебными сице. Радуйтесь от юности вашей Христа возлюбившие и тому от души поработавшие. Радуйтесь от целомудрия хранители и душевные телесные чистоты рачители. Радуйтесь от души ваша и телеса на земли, в обиталище Духа Святого уготовившие. Радуйтесь о исполнении премудрости и разума Божественного. Радуйтесь, яко во плоти, яко бесплотни вкупе пожисте. Радуйтесь, яко равноангельную честь, достойно приясте. Радуйтесь, яко от земли на небо приидосте, и там со ангелы Троицы предстоите. Радуйтесь, яко со бесплотными лики, три святую песнь ей воспеваете. Радуйтесь на небеси и на земли от Господа прославленнии. Радуйтесь, обретшие вечное всесветлое место упокоения. Радуйтесь, града нашего сокровища пребогатая. Радуйтесь, источница неистощимий чудес. Радуйтесь, святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии. Видев князь Петр в возвратной болезни своей знамение гнева Божия за неисполнение обета своего, поять и в супруге себе премудрую Февронию, почася сие исполнить и сочетася с нею браком законным, обаче и в супружестве целомудренно и богоугодно пожисте блажении, имуще едину мысль во двою телу, еже благоугождати Богу, тем же вину поете ему ныне со ангелы песнь Аллилуйя. Разумом Богопросвященным свыше одарений Петре и Февронии святии, любовь и милосердие к бедным и сирым явисте, обидимым и беспомощным заступницы бысте, и иными добродетельми многими украсисте княжение свое земное, всего ради вопием к вам сице. Радуйтесь о блажении и треблажении в боголюбии пожившие и благоверии сохраньшие. Радуйтесь о милости и сострадания преисполнении. Радуйтесь о беспомощных скорей и помощницы. Радуйтесь о печальных блази и утешители. Радуйтесь о сирот и вдовиц кормители. Радуйтесь о сущих в бедах предстатели. Радуйтесь о болезней душевных и телесных искусней целители. Радуйтесь о скорбных сердец радостотворней посетители. Радуйтесь о любовь вашу к Богу, любовью к ближним своим показавшие. Радуйтесь о княжение ваше земное, праведно и богоугодно содержавшие. Радуйтесь о правителей благочестивых похвало и родов наших утверждения. Радуйтесь о всея земли нашее заступление. Радуйтесь о святии преславные чудотворцы Петре и Февронии. Силою благодати Божией укрепляем блажение княже Петре. Восхотел, если паче оставить и град отечества твоего и княжение, неже браку развестися с премудрою Февронию по настоянию гордых боляр твоих. Всего ради Бог тебя прослави и сотвори,
Да теми же боляры, возвращенные вкупе с супружницею твоею, на престоле княжения паки утвердился еси, нам же пример хранения закона Божия показуешь и подвигом твоим, да подражающий тебе в святости хранения соуза брачного, воспеваем под его положнику Христу, Аллилуйя! Имуще попечение в людях своих, при блажении Петре и Февронии, неусыпно подвязастися ко благу их, благочестие насаждая, нечестие искореняя и вражду умиротворяя, тем же и Господь, видя таковые подвиги ваши, землю нашу плодоносим благослови, и мир глубок княжению вашему дарова, подвязая люди ваше благодарственно воспевать и вам сице. Радуйтесь угоднице Божией, житию великих святых сопричастницы, радуйтесь правители и предобри, люди ко спасению путеводившие, радуйтесь христианского благочестия, блюстители, радуйтесь нестроения, раздоров и всякого нечестия искоренители, радуйтесь супругов христиан, ко благочестному житию наставницы, радуйтесь целомудрия и воздержания супружеского образи преизящней, радуйтесь праведного суда рачители, радуйтесь немздоимства и бескорыстия ревнители, радуйтесь святых царей Константина и Елены, добродетели и сяжатели, радуйтесь равноапостольного князя Владимира и блаженной княгини Ольги, достойней преемницы, радуйтесь двоице пречестная и благое сочетание, лучами чудес немерцаемо сияющие, радуйтесь отечество вашего пресветлей светильницы, радуйтесь святие преславные чудотворцы Петре и Февронии, буря скорби и напасти, воздвязаемая злобою мира сего, не ослаби крепкие любви вашей, яже к Богу, Петре и Февронии блажении, но паче научи вас благоискусно отражать и роженные стрелы искушений дьявольских, вы бы обовшися в броню веры Христовы, в мире глубоце приидостя многомятежную пучину житейского моря, и дости гостя в тихую пристань спасения, в ней же и нас молитвами вашими приведите, да вкупе с вами поем Богу, Аллилуйя. Слышавши ближние и дальние благочестное житие ваше, благоверние Петре и Февронии, прославляху человеколюбца Бога, даровавшего вам крепость на вся дела благая, ими же, яко лучами пресветлыми просиястя в Отечестве нашем, иде же и до ныне имена ваши честные, подвиги ваши воспеваются похвалами сими. Радуйтесь, двоице пресветлая, Богом совокупленная, радуйтесь светом благочестного жития вашего, яко светило Богосветлое просиявшие, радуйтесь милостыню и молитвами небесное царствие стяжавшие, радуйтесь смирением и пощением вечное блаженство лучившие, радуйтесь, яко мзда ваша много на небесех есть, радуйтесь, яко радость ваша вечна во светлостях святых, радуйтесь, раби Христовы возлюбленные, радуйтесь, святы всех присни и друзи, радуйтесь, звезды непрелестней, путь супружеского жития богоугодного верно указующий, радуйтесь, облацы росоносней, зной страстей и нечестия прогоняющие, радуйтесь, Божьих милости и щедрот нам податели, радуйтесь, Отечество нашего украшения неотъемлемое, радуйтесь, святие преславные чудотворцы Петре и Февронии, Богопросвещение светильницы благочестия и предивние чудотворцы Петре и Февронии, Бога от сия души возлюбившие все заповеди Его сохранисте, тем же и Христос, яко солнце и луну пресветлая, показа вас при блажении, чудес многих зарей, озаряющие всю страну нашу,
прославив нітленням святые многоцелебные мощи ваша, ним же припадающе по достоянию ублажаем вас, и вину благодарственно поем дивному во святых своих Богу, Аллилуйя. Видевши житие ваше праведное, щедроты ваша, люди земли нашей, славлях у вас своих правителей милостивых, благоверние Петре и Февронии, вы же смирение истинное возлюбившие, и похвалы человеческие небрегшие, гордынею не уязвли, не прибысти, и тем показасте нам образ высшего смирения, ему же получаяся с любовью вопием вам таковая. Радуйтесь славу человечу, не вочтоже вменивший, радуйтесь смирение Христово усердно возлюбивший, радуйтесь заповедей Господних верни исполнители, радуйтесь учения евангельского истине и последователи, радуйтесь раби Бога Вышнего воли Его сотворши, радуйтесь веру Христову до конца соблюдши, радуйтесь христоименитым людям благочестия учители, радуйтесь хотящих богоугодно жить и богомудрые наставницы, радуйтесь молитвами вашими спасающие нас от всяких бед, радуйтесь вся благая прошения наши исполняющие, радуйтесь в недузях страждущих благодатней и врачеве, радуйтесь милостиве и страны нашей покровителие, радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, проповедницы веры православные и ревнители благочестия, не словом токму, но всем житием своим бысте во граде нашем, прихвальни Петре и Февронии, тем же и Святая Церковь достойне почитает подвиги и труды ваши, ими же трудистися во славу Бога Вышнего, немолчно воспевая Ему Аллилуйя. Воссиясте во граде нашим светом добродетельного жития вашего, яко звезды Богосветлые при блажении Петре и Февронии, и память ваша в нем с похвалами доднесь, яко и по смерти своей не пристаете озаряти нас, многое чудеса совершающие, и теми светлую зарю бессмертия нам от мощей ваших воссиявающие, да ублажаем вас благохвалениями сицевыми. Радуйтесь от чина и уставов святые церкви, верние хранители, радуйтесь от служителей алтаря Господня, благовейные почитатели, радуйтесь от благих обычаев и преданий святоотеческих ревнителей, радуйтесь от обычаев злых и суемудрий языческих искоренителей, радуйтесь от суды нелицеприятны людям вашим творившие, радуйтесь от суды ваша с милостью соединившие, радуйтесь от кротцы и незлобви последователи Христовы, радуйтесь злобу добром препобеждавшие, радуйтесь нетления благоухающие цвети, радуйтесь бессмертия немерцающие лучи, радуйтесь на земли величием чудес блистающие, радуйтесь на небеси со ангелы Бога славящие, радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Хотя и человеколюбец Господь явите в житии вашем Петре и Февронии, образ назидания не токмо людям мирским, но и ликом иноческим, внуши вам в старости мастить и оставить и славу княжения земного, и восприять и образ иноческий, в нем же подвязастися добрый постом, бдением и молитвою, воспевающий непрестанно триединому Богу ангельскую песнь «Аллилуйя». Новую благодать Божию во иночестем пострижении приимше, преподобнее новыми подвигами украсисте, равно ангельное житие ваше, и так усугуб плод совершенства духовного Христу принесосте, и мзду преподобных достойне от Него восприясте, поминая употоковую ревность вашу к подвигам духовным, прославляем вас сими достодолжными похвалами. Радуйтесь, яко любви ради Господа мира сего княжения и славу остависте,
Радуйтеся, яко іначеської равноангельної житіє усердного сприястіє, радуйтеся совершенного терпіння подвіжниці, радуйтеся вольної нищеты блаженні стяжателі, радуйтеся прежде кончины ваши, вся страсти умертвившие воздержание, радуйтеся восприявшие святую схиму в броню спасения, радуйтеся багряницу княжескую на волосяницу иноческую применившие, радуйтеся постом бдением и непрестанными молитвами Богу добре угодившие, радуйтеся боголюбезного уединения взыскателей, радуйтеся спасительного безмолвия любителей, радуйтеся слезами молитвенными орошений, радуйтеся в сонме преподобных на небеси прославлений, радуйтеся святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, странное дивное бечудо егда ты, блажене Петре, на кончине живота твоего прошения ради супружницы твоей, святые Февронии, исходом своим умедливаяси, донди же сконча она пелену церковную, ею сшиваему, и вкупе с тобою к исходу смертному приспе, и так о неразлучни в житии, неразлучни в кончине явистися, и во един день и час святые души свои в руце Божие предасти, зовуще присно живыми и мертвыми, обладающему владыце Богу, аллилуйя. Все чудякуся и славлюху дивного во святых своих Бога, егда святая ваша телеса, в разных гробех положенная, чудесно обретошася, лежаща в общей гробнице, и уже готовости себе преподобнее в соборней церкви града нашего, где же и до ныне неразлучно почиваете чудотворцы святии, неоскудно источающие исцеление всем, с верою прибегающим к вам и зовущим. Радуйтесь о союз любви вашей до гроба и за гробом верно сохранши, радуйтесь не токмо в жизни, но и по смерти, о Господе соединении, радуйтесь в супружестем благочестнем житии вам подражающим крепцы и помощницы, радуйтесь теплотою любви вашей и нас согревающей, радуйтесь смертью временную пришедшей к жизни вечней, радуйтесь от Господа нетлением и чудесы прославленней, радуйтесь, яко память ваша с похвалами и успение со святыми, радуйтесь, яко имена ваша честна суть и благословенна в Отечестве нашем, радуйтесь нашей страны удобрение благодатное, радуйтесь городов наших ограждения несокрушимое, радуйтесь о любящих и чтущих вас небесные предстатели, радуйтесь, преснопросящие нам у Господа дары благости Его, радуйтесь, святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии, все ангели и святых лики радовахуся радостью велею, егда святые души ваши достигоша вечного в обители райских селения, и сам Творец ангелов и святейший святых Царь Славы Христос, бессмертие венцы увенчал вас и даровал вам благодать, молитесь Ему содерзновением многим о всех ищущих вашего заступления, Его же не лишите и нас грешных Петре и Февронии достохвальни, смиренно мудренно воспевающих прославшему вас Богу хвалебную песнь, аллилуйя. Витийство человеческое не довлеет к достойному прославлению жития вашего, святые чудотворцы Петре и Февронии, кто бы исповесть болезни и труды ваши, кто и зачтет все слезы и воздыхания ваше, я же к Богу, обаче мы любовью к вам подвязаеми, дерзаем воспевать и вам сия малые и нехитростные похвалы. Радуйтесь благодати Святого Духа, избрании сосуди, радуйтесь радости нам вечные благоприятнее ходатаи, радуйтесь богобоязненных супругов благочестии утверждения, радуйтесь нарушителей супружеского целомудрия и согласия грозное обличение, радуйтесь гнев Божий праведно движимый на нас,
молитвами вашими утоляющие, радуйтесь в мире всего мира, непрестанно Господа умоляющие, радуйтесь на враги видимые, невидимые, крепцы нам споборницы, радуйтесь ангелам равные человецы, радуйтесь преподобных и праведных сонаследницы, радуйтесь Пресвятые Троицы, верные угодницы, радуйтесь блажении обитателей Горнего Града Иерусалима Небесного, радуйтесь со святыми, торжествующие в скиниях райских, радуйтесь святые, преславные чудотворцы Петре и Февронии, спасение вечное, наследовавши богоблажение Петре и Февронии, душами вашими в обители горних неразлучно в Бозе пребываете, святыми же мощами вашими в храме Божием нетленно в купе почиваете, и обильное исцеление источаете, да чудесы вашими благодатно озаряем и хвалебно взываем верховному Творцу чудес Богу. Аллилуйя.

Одного божества таинницы, радуйтесь со святыми на небеси вечно царствующие, радуйтесь от горних высот к земнородным милостям но проникающие, радуйтесь крине благоухания небесного прозябения, радуйтесь кипарисе чудоточнее рая Иисусова, радуйтесь подателя независней безмездного врачевания, радуйтесь, совершители достохвальней многих чудес, радуйтесь, благодеяний множество нам источающие, радуйтесь, милостью сострадания вашего всех объемлющие, радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, пение молебное приносим вам, угодницы Божией Петре и Февронии, и с любовью припадаем краце святых и многоцелебных мощей ваших, прославляя житие ваше богоугодное и подвиги многие, молимся вам усердно, чудотворцы святые, помозите нам подражать и вашим добродетелям, да возможем богоугодно петь и Создателю нашему. Аллилуйя! Света небесного исполнен бесоборный храм града нашего, когда благоволением Божиим святые мощи ваша Петре и Февронии, целые богоуханы обретошися в нем, из недр земных, яко сокровище драгоценное, изнесены быша, где же и до ныне почивают исцеление неоскудно источающее, недужным и болящим, всего ради песни новопием вам. Радуйтесь, злато нетленное, в недрях земных обретенное, радуйтесь, бисери сияющие и благодатно просвещающие человеку, радуйтесь, святые православные церкви похвалу, радуйтесь, ересей и расколов обличение, радуйтесь, свете умней и зарею Святого Духа облистающие, радуйтесь, мира богоухания Христова преисполнении, радуйтесь обличении в ризу благодатного нетления, радуйтесь припоясании силою многих чудес, радуйтесь, яко рака ваша честная врачебница явися недугом человеческим, радуйтесь, яко от нея всяк с верою приходяй, дары целебные приемлет, радуйтесь светлостью чудес ваших мрак душ наших озаряющие, радуйтесь нетлением святых мощей ваших, зарю общего всех воскресения нам показующие, радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, благодать свыше вам дарованную познавше, святые чудотворцы Петре и Февронии, с благовением и любовью поклоняемся нетленным и многоцелебным мощам вашим, и от них приемлем в недузях исцеление, в скорбях утешение, в бедах благодатную помощь, тем же и прославляем вас по достоянию небесных предстателей и заступников наших, воспевающих хвалы и благодарения вами, благотворящему нам, Владыце Богу, Аллилуйя, поющим много и преславное ваши чудеса, велицы и угодницы Божии, Петре и Февронии, ублажаем вас, як уцелителей, утешителей и помощников от Господа нам дарованных, и молитвенно торжествуем святую память вашу, от любви сердечной воспевающей вам, благодарственно и хвалебно. Радуйтесь во благоухании святыни нетленно почивающие, радуйтесь с верою приходящих краце мощей ваших благодатно освящающие, радуйтесь призывающих молитвенно честная имена ваша скорей услышатели, радуйтесь упование на вас по позе возлагающих дивней помощницы, радуйтесь известней умилостивители Царя Небесного, радуйтесь сильней защитницы нашей от врагов невидимых, радуйтесь присней всем ходатай спасения, радуйтесь неотступней хранители града нашего, радуйтесь правителей причудное доброту, радуйтесь отечество нашего Богом дарований покровители, радуйтесь телес наших благодатней целебницы, радуйтесь о душах наших усердников Господу молитвенницы,

радуйтесь, святые, преславные чудотворцы Петре и Февроние. Освяти и преславни чудотворцы, благоверни, княже Петре и княгине Февроне, примите милости в насие похвальное пение от нас, недостойных во умилении вам приносимое, и вашим предстательством у Господа, и спросите нам утверждение вере и добрых делях, и избавление от всех скорбей и болезней временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь. Аллилуйя! О святые преславные чудотворцы, благоверни княже Петре и княгине Февронии, примите милостив на сие похвальное пение от нас, недостойных во умилении вам приносимое, и вашим предстательством у Господа, и спросите нам утверждение вере и добрых делях, избавление от всех скорбей и болезней временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь. Аллилуйя! О святи и преславни чудотворцы, благоверни княже Петре и княгине Февронии, примите милостив на сие похвальное пение от нас, недостойных во умилении вам приносимое, и вашим предстательством у Господа, и спросите нам утверждение в вере и добрых делях, избавление от всех скорбей и болезней временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь. Аллилуйя! Ангели земни, человецы небесни, воистину явистися блажение Петре и Февронии, от юности вашей чистую совести мущей к Богу и доброго благочестия чистоте вкупе пожившие, нам же оставший в пример подражание житие ваше богоугодное, ему же чудящиеся и чудесы вашими озаряями, зовем вам глас и хвалебный месице. Радуйтесь от юности вашей Христа возлюбившей и тому от души поработавшей. Радуйтесь от целомудрия хранителей и душевной и телесной чистоты рачители. Радуйтесь от души вашей телеса на земли, в обиталище Духа Святого уготовившие, радуйтесь о исполнении премудрости и разума Божественного, радуйтесь, як во плоти, як о бесплотни вкупе пожисте, радуйтесь, як о равноангельную честь достойно приястие, радуйтесь, як от земли на небо придосте, и там осо ангелы и троице предстоите, радуйтесь, як осо бесплотными лики, Тресвятую песнь ею воспеваете, радуйтесь на небеси и на земле от Господа прославленней, радуйтесь обретшей вечное всесветлое место упокоения, радуйтесь града нашего сокровища пребогатая, радуйтесь источницы неистощими чудес, радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Избрание чудотворцы, велицы и угодницы Господни, града нашего заступницы и присни о душах наших молитвенницы. Святые благоверни, княже Петре и княгине Февронии, пение похвальное вам приносяще, молим вы усердно, яко имущий дерзновение ко Господу предстательством вашим, от всяких бед освободите, и наследники Царствия Небесного нас соделайте. Да зовем вам радостно, радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, о велице и угоднице Божией, предивные чудотворцы, благоверние княже Петре и княгине Февронии, града нашего предстателя и хранителей, и о всех нас, усерднее ко Господу молитвенницы, к вам прибегаем и вам молимся с упованием крепким, принесите за нас грешных святые молитвы ваши ко Господу Богу, и спросите нам у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое в добрых делях преуспение, мира умерение, земли плодоносие, воздуха благорастворение, душам и телесем здравие и вечное спасение, исходатайствуйте у Царя Небесного,
верных рабов Его, в скорби и печали день и ночь вопиющие к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. И спросите Церкви Святей и всей державе нашей мир, тишину и благоустроение, и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество наше, град наш и вся грады земли нашей, во всякого зла и вся правоверные люди к вам, приходящие и мощем поклоняющиеся. Осените благодатным действом благоприятных молитв ваших, и вся прошение их во благо исполните, ей чудотворцы святии, не презрите молитв наших, со умилением вам возносимых, но будете о нас присни и предстатели ко Господу, и сподобите нас помощи вашей святою, спасение вечное получите и Царствие Небесное унаследовате, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь. О угоднице Божией, благоверней княже Петре и княгине Февронии, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся. Вознесите о нас грешных, святые молитвы ваши ко Господу Богу, и спросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делях преуспение, и ходатайствуйте нам у Царя Небесного житие благополучное, и добрую христианскую кончину, ей чудотворцы святии, не презрите молитв наших, но будете о нас присни и предстатели ко Господу, и сподобите нас помощью вашей, спасение вечное получите и Царствие Небесное унаследовайте, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Яко благочестивого корень и пречестная отрасль был еси, доброго благочестия пожив блажене Петре, такой супружницей Твоей премудрою Февронию, в мире Богу угодившей и преподобных житию сподобистися, с ними же молитесь, Господи, сохраните без вреда Отечество наше, да вас непрестанно почитаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мира сего княжения и славу времену помышляя, всего ради благочестно в мире пожил еси Петре, купной супружницей Твоею премудрую Февронию, милостыней молитвами Богу угодивше, тем же и по смерти неразлучно в гробе лежаще, исцеление невидимо подаваете, и ныне Христу молитеся, сохраните град же и люди, и же вас славящих. Ублажаем, ублажаем вас, святые чудотворцы Петре и Февронии, и чтим святую память вашу, вы бо молитесь за

оставляй, и все мои терзания и муки в великую любовь переплавляй.